0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гитлеяр Тюркияның теки радиоси.
10: Е, садай Тюркия.
18: Аңлават кунула Тюркия овоза радиосы.
19: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарреди амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: تركيا.
1: هنا إذاعة صوت تركيا.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Turquía.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
8: Юфлет Зъри и Турция.
9: Чели ши Туарчи Чешен, Банко Дентай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вюни, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
18: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
19: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия Оваза радиосы.
10: Эзо Ифонитис Туркия.
3: Овди Радио Глас Туркия.
0: Гидар Радио Амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Esta es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangi radio ya?
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: es la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зъри и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешън, Банко Дентай.
4: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
5: Да, Тюркия Ганг, Радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбори, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
9: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
14: Эдо Ифонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреби Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangi radio ya?
15: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Has.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Сари и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
15: Овода Турция Вюни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
5: Эзо Ифонитис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
9: Гидарре Биамурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
17: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
20: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
23: Эзо ифонетис Тюркия.
24: Овди радио глас Тюркия.
25: Гидарреди амурия Тюркия.
26: Ини адала радио суара Тюркия.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
28: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
32: It Turkiye hangya radio ya.
33: Ovde radio glas Turkiye.
34: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонго дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
1: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
0: Эзо и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия. Гидар радио Мурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц. С вами

0: В студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бьюк.
0: В операторской нам помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии подписания соглашения с Ираком после встречи с премьер-министром этой страны Али Эс-Зейди в президентском дворце. На Кипре завершилась трехсторонняя встреча, состоявшаяся в буферной зоне под эгидой генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша. Кабинет министров возобновляет работу после двухнедельного перерыва. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Россия выдала международный ордер на арест основателя Telegram Дурова. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и американская оборонная компания Lockheed Martin работают над запуском совместного производства вооружений.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии подписания соглашения с Ираком после встречи с премьер-министром этой страны Али Эс-Зейди в президентском дворце. Выступая на совместной пресс-конференции после церемонии, Эрдоган еще раз поздравил Зейди с проделанной им работой в сложный период, который переживает регион. Напомнив, что с бывшим премьер-министром Мухаммедом Ша ас-Судани они также предприняли стратегические шаги по укреплению отношений на институциональном уровне, Эрдоган выразил надежду, что вместе с Зейди они выведут их на еще более высокий уровень. Заверив Зейди в готовности Тюрки поддерживать его во всех областях, Эрдоган сказал: «Мы обменялись мнениями по региональным событиям, прежде всего касающимся Ирана, Сирии и Палестины. Мы только что подписали документы, которые будут способствовать дальнейшему развитию наших отношений». Эрдоган добавил, что в связи с военной обстановкой и непосредственной близости от Тюрки значительную часть обсуждений занимали вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, энергетика и транспорта.
0: На Кипре завершилась трехсторонняя встреча, состоявшаяся в буферной зоне под эгидой генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Во встрече, прошедшей в центре ООН в буферной зоне Левкоши, приняли участие генсек ООН Гутерриш, президент Турецкой республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман и лидер греческой части Кипра Никос Христодулидис. Переговоры начались около 10:00 и продолжались чуть более часа. После встречи президент РСК Эрхюрман и греческой части Кипра Христодулидис покинули буферную зону. По итогам трехсторонней встречи генсек ООН Гутерриш провел пресс-конференцию.
1: Кабинет министров возобновляет работу после двухнедельного перерыва. Сегодня состоится заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На заседании будет обсуждаться работа над правовыми нормами, которые должны быть приняты в соответствии с целью создания Тюрки без терроризма. В повестке дня также будут рассмотрены экономические вопросы. Участники обсудят прогресс, достигнутый в разработке норм, которые должны будут приняты до ухода Великого национального собрания Тюрки на каникулы. Будет дана всесторонняя оценка контактам и работе, проделанным в этом контексте. Напряженность между США и Ираном также будет включена в повестку дня. Анкара, которая с самого начала неустанно работает над установлением прочного мира в регионе, внимательно следит за развитием событий. На встрече будет дана оценка дипломатической инициативе для достижения нового соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Представители Кабмина также обсудят экономическую программу и текущую ситуацию на рынках, а также кризис в Армурском проливе, который продолжает оказывать негативное влияние на мировую экономику и торговлю. Министры обсудят меры по противодействию этим инфляционным последствиям. После встречи президент Эрдоган выступит с заявлением.
0: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По дороге из Вашингтона провел разговор с президентом Макроном, проинформировал Эммануэля о деталях встречи в Белом доме и Сенате США и перспективах, которые есть в дипломатии сейчас. Надо использовать каждый шанс, который может приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши

0: Наши возможные шаги, написал Зеленский в телеграм-канале. Зеленский отметил, что французский лидер рассказал о масштабах пожара во Франции. Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении всех этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров, отметил президент Украины. 28 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где провел встречи с американским лидером Дональдом Трампом и сенаторами.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
2: России выдал международный ордер на арест основателя Telegram Дурова. ФСБ России объявило, что Павел Дуров, основатель и генеральный директор Telegram, обвиняется в содействии террористической деятельности и что против него выдан международный ордер на арест. Как пояснили в ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для проведения в России диверсий, терактов и массовых убийств. Доступ к Telegram в России ранее был заблокирован, а компания была оштрафована на общую сумму более 100 миллионов рублей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 27 июля, что контакты по поводу возобновления полноценной работы Telegram продолжаются, но представители компании не проявляют достаточной активности в этом процессе. Напомним, Telegram – одно из самых популярных в России приложений для обмена сообщениями и социальных сетей.
0: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и американская оборонная компания Lockheed Martin работают над запуском совместного производства вооружений. По его словам, стороны обсудили совместное производство вооружений, обмен технологиями, а также сотрудничество в сфере систем противовоздушной обороны Patriot. «Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизни», – заявил президент. Зеленский отметил, что украинская и американская команда уже работают над конкретными решениями, которые должны ускорить запуск совместного производства и усилить возможности Украины в сфере обороны. Президент также поблагодарил компанию за поддержку Украины. Lockheed Martin является одним из крупнейших американских производителей вооружений, включая ракеты «Атакамс», реактивные системы залпового огня «Хаймерс», истребители F-16 и ракеты для систем «Патриот». Ранее Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможность получения лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот» в Украине.
2: Главу российской компании по разработке дронов ранили при покушении. Руководитель российской компании, занимающейся разработкой беспилотников, Андрей Черезов, был госпитализирован после вооруженного нападения в Туле. Об этом сообщают российские СМИ. По информации телеграм-канала «МАШ», специализирующегося на криминальной хронике, неизвестный поджидал Черезова на лестничной площадке жилого дома и несколько раз выстрелил в него. По данным издания, пострадавший получил 3 огнестрельных ранения. После нападения злоумышленник скрылся, ведутся его поиски. Официальной информации о состоянии Андрея Черезова и обстоятельствах происшествия на момент публикации не поступало.
0: Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации лживой провокацией. Об этом он заявил на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. По его словам, слухи о подготовке мобилизации являются частью пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в России в преддверии выборов. Зампред Совбеза подчеркнул, что потребности армии в личном составе обеспечиваются за счет контрактной службы. По его данным, за первые 6 месяцев 2026 года контракты с Министерством обороны заключили около 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч человек вступили в добровольческие формирования, а около 40 тысяч военнослужащих были приняты в войска беспилотных систем. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие друзья, предлагаем вам новости культуры за последнюю неделю. Солист, популярный в 1980-х годах музыкальной группы Modern Talking, Томас Андерс, даст концерт в Стамбуле 15 августа.

композиции группы, так и песни своего сольного репертуара. За почти 40-летнюю музыкальную карьеру немецкий исполнитель продал миллионы альбомов. На концерте прозвучат такие известные хиты, как «You're My Heart», «You Are My Soul», «Cherry Cherry Lady», «Brother Louie» и «Atlantis Is Calling». Первая хитовая композиция группы «Modern Talking» «You're My Heart, You're My Soul», одним из основателей которой был Томас Андерс, после выхода возглавила музыкальные чарты более чем в 30 странах мира. Американская музыкальная группа Pink Martini выступила перед любителями музыки на открытой концертной площадке Harbiye Cemil Topuzlu в Стамбуле. Вокалистка Storm Large приветствовала публику со сцены фразой на турецком языке «Sizi seviyorum Istanbul» – «Я люблю тебя, Стамбул». Во время концерта музыканты обратились к публике, поблагодарив за теплый прием, который им оказывают каждый год, и признались, что очень любят приезжать в Стамбул. На концерте также рассказали историю композиции «La Soledad», относящейся к ранним годам существования группы. Солист Ари Шапиро поведал, что песня была переосмыслена на арабском языке их близким другом Иядом Касемом, который ушел из жизни несколько лет тому назад. Шапиро отметил, что песня, которая на первый взгляд может показаться плачем по утраченной любви, на самом деле повествует о тоске беженца по родине, которую он, возможно, никогда больше не увидит. Новое название песни на арабском языке «Финис Мади» было вдохновлено словами, которые часто повторяли родители Яда Касема, палестинско-иорданские беженцы. «Нет ветра прекраснее, чем ветер родной земли». В ходе вечера также прозвучали композиции на разных языках, среди которых «Симпатик», «Амадо Мио», «Донте Эстас Юланда», «Сплендер ин де Грас», «Уна Нотте Энаполи», «Саинг Гак», «Зундоку Буси» и «Белла Чао». Pink Martini также исполнили для турецкой публики песни «Ашкым Бахарды» и «Каатибим», а завершили концерт композиции «Бразил». После продолжительных оваций группа вернулась на сцену и исполнила на бис песню «Пата-пата». Pink Martini была основана Томасом Лодердейлом в 1994 году в американском городе Портленд. Группа известна своим репертуаром, в котором сочетаются джаз, классическая музыка, латиноамериканская и мировая музыка. Коллектив исполняет песни на более чем 20 языках и выпустил альбомы «Симпатик», «Hang on, Little Tomato», «Hey, Eugene», «Splendor in the Grass», «Joy to the World», «1969», «A Retrospective», «Get Happy», «Dream a Little Dream» и «Je du oui». Произведения Pink Martini звучали во многих сериалах и фильмах, включая «Бумажный дом» и «Отчаянные домохозяйки». В этнопоселке Хан-Юрду, расположенном на территории села Енизот Гёйгёльского района Азербайджана, открылся 5-й национальный фестиваль «Яйлак». Фестиваль проводится уже в 5-й раз. Мероприятие проходит при совместной инициативе Фонда истории и культуры «Джавад-Хан» и Общества с ограниченной ответственностью «КАП.АС» при поддержке исполнительной власти Гёйгёльского района, Министерства молодежи и спорта, Турецкого агентства сотрудничества и координации ТИКа, Всемирной конфедерации этноспорта, Турецкого фонда культуры и наследия, Института Юнуса Эмре и других партнерских структур. В рамках фестиваля для посетителей будут организованы выставка образцов ковроткачества, уголок ремесел, национальные виды спорта, такие как стрельба из лука, конный спорт и зорхана, тренировки по этноспорту, развлекательные зоны для детей, концертные программы, выступления ашугов и фольклорных коллективов. Кроме того, в распоряжении участников фестиваля будут предоставлены показ иноходцев, выступления канатчиков и пожирателей огня, а также «Яйлак суфреси», где представлены образцы национальной кухни. Официальная церемония открытия 5-го национального фестиваля «Яйлак» состоится 25 июля.

В античном городе Селевке в турецкой провинции Спарта археологи обнаружили кузнечную мастерскую, датируемую V веком нашей эры. Возраст находки составляет около 1500 лет. Раскопки проводятся в течение всего года университетом имени Сулеймана Демирель с разрешения Министерства культуры и туризма Тюркии. В ходе исследований были обнаружены плавильная печь для производства железа, наковальня, хранилище древесного угля, резервуар для охлаждения металла, а также многочисленные артефакты, связанные с обработкой железа. Глава управления культуры и туризма провинции Спарта Вурал Оузлар сообщил журналистам, что в этом году работы в Селевкии значительно ускорились благодаря привлечению большего числа специалистов. По его словам, важные находки были сделаны в районе античного торгового квартала. Раскопки продолжаются очень интенсивно, работы продвигаются быстрыми темпами, и мы регулярно обнаруживаем новые артефакты, отметил Оузлар. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

Моменты, изменившие ход истории. Уважаемые слушатели, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Моменты, изменившие ход истории». Иногда ход истории меняют не столкновения огромных армий, а события на тихой улице маленького города. В этом выпуске мы отправимся к церкви всех святых в Виттенберге, городе, который сегодня находится на территории Германии, а в 1517 году входил в состав Священной Римской империи германской нации. Перед дверями церкви стоит молодой священник по имени Мартин Лютер. С молотком в руке он не просто прибивает к церковной двери лист бумаги. Каждый удар его молотка рождает эхо, которое начинает разрушать тысячелетнюю религиозную карту Европы.

31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к дверям церкви всех святых свои 95 тезисов. Это был открытый вызов самой могущественной силе того времени – Римско-католической церкви и событие, положившее начало протестантской реформации. Главной целью тезисов была критика продажи индульгенций, грамот об отпущении грехов. В то время Римско-католическая церковь продавала людям документы, обещавшие прощение грехов за деньги. Лютер решительно выступил против этого, утверждая, что Божие прощение невозможно купить. Он также заявлял, что Папа Римский не обладает властью отменять наказания, назначенные Богом. Папа может прощать лишь наказания, предусмотренные церковными законами, но не божественные кары. С присущей ему иронией Лютер спрашивал: если папа продает индульгенции, чтобы спасать души тех, кто платит деньги, то почему из святейшей любви он не освобождает бесплатно все души, находящиеся в чистилище? Еще одним предметом его критики стало само понимание покаяния. По мнению Лютера, когда Иисус Христос говорил «покайтесь», он имел в виду не только исповедь перед священником. Вся жизнь христианина должна быть непрерывным процессом покаяния. Искренне раскаявшийся человек получает Божье прощение даже без индульгенции. Лютер также выступал против богатства церкви. В то время собранные средства направлялись на строительство в базилике Святого Петра в Риме. Он задавал вопрос: если папа, чье богатство превосходит состояние даже самых богатых людей, настолько богат, почему он строит эту базилику не на собственное?

материальные средства, а на деньги бедных верующих. И, наконец, еще одна важнейшая идея – приоритет Священного Писания. 95 тезисов утверждали, высшим авторитетом в вопросах веры должны быть не папа и не церковные традиции, а Священное Писание – Библия. Позднее эта идея получила название «Сола Скриптура» – «Только Писание».

Ну, каким же образом 95 тезисов изменили религиозную карту Европы? Почти весь европейский континент находился под влиянием римско-католической церкви, и в религиозном отношении карта Европы выглядела практически одноцветной. Однако движение, начатое Лютером, раскололо этот мир. Северная Германия, скандинавские страны, Дания, Швеция и Норвегия, а также британские острова отделились от католического мира. На карте появился новый цвет – протестантизм. Эти изменения затронули не только религию, но и политику. Многие немецкие князья поддержали Лютера, поскольку это позволяло им перестать платить налоги Риму. Это был не просто раскол внутри церкви, это был перелом, изменивший все. От системы налогов, установленной Римом, до вопроса о том, перед кем должны преклонять колени короли. Именно тогда были заложены основы современных конфессиональных и культурных границ Европы. Север континента остался преимущественно протестантским, а юг – преимущественно католическим. Европа перестала быть царством одной церкви. Она превратилась в арену борьбы идей и становления национальных государств. Изобретенный Гутенбергом печатный станок многократно усилил звук молотка Лютера, распространив его идеи на разных языках, по деревням, городам и королевским дворам.

0: В тот момент, когда Лютер вбил гвоздь в церковную дверь, он еще не осознавал, что меняет не только собственную веру, но и направление мировой политики. Эта первая крупная победа личной совести над институциональной властью стала одним из истоков современной демократии и свободы мысли. В тот день религиозная карта Европы дала трещину у дверей церкви в Виттенберге, а ее осколки разлетелись по всему миру. Дорогие друзья, до новой встречи в следующем выпуске, который будет посвящен уже другому моменту, изменившему ход истории.
1: Моменты, изменившие ход истории.

завершении коротко о событиях дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии подписания соглашений с Ираком после встречи с премьер-министром этой страны Али Эз-Зейди в президентском дворце. На Кипре завершилась трехсторонняя встреча, состоявшаяся в буферной зоне под эгидой генсека ООН Антонио Гутерреша. Кабинет министров возобновляет работу после двухнедельного перерыва. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Россия выдала международный ордер на арест основателя Telegram Дурова. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и американская оборонная компания работают над запуском совместного производства вооружений. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
5: Эзо Ифонетис Тюркия. Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: It Turkiye hangia radioya?
10: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишън Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
15: Гитлеяр, Түркияның тети радиосы.
10: Е, садай, Түркия.
19: Аңлаватқаныңа, Түркия авазы радиосы.
7: Әдо, ифонетис Түркия.
5: Олди радио глас Түркия.
2: Гидар радио амурия Түркия.
6: Ини адала радио суара Түркия.
1: Хини дая кисуахили, саути я Түркия.
4: Эсте радио вожда Түркия.
13: こちらはトルキエの声ラジオです。
15: スボルはグラスオットナトルキエ。
8: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
16: イッツトルキエハンギアラジオや。
5: オールドラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11965 килогерц. С вами в студии я, Альмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бьюк.
0: В операторской нам помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: В начале коротко о событиях дня.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии подписания соглашения с Ираком после встречи с премьер-министром этой страны Али Эс-Зейди в президентском дворце. На Кипре завершилась трехсторонняя встреча, состоявшаяся в буферной зоне под эгидой генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша. Кабинет министров возобновляет работу после двухнедельного перерыва. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Россия выдала международный ордер на арест основателя Telegram Дурова. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и американская оборонная компания Lockheed Martin работают над запуском совместного производства вооружений.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии подписания соглашения с Ираком после встречи с премьер-министром этой страны Али Эс-Зейди в президентском дворце. Выступая на совместной пресс-конференции после церемонии, Эрдоган еще раз поздравил Зейди с проделанной им работой в сложный период, который переживает регион. Напомнив, что с бывшим премьер-министром Мухаммедом Ша ас-Судани они также предприняли стратегические шаги по укреплению отношений на институциональном уровне, Эрдоган выразил надежду, что вместе с Зейди они выведут их на еще более высокий уровень. Заверив Зейди в готовности Тюрки поддерживать его во всех областях, Эрдоган сказал: «Мы обменялись мнениями по региональным событиям, прежде всего касающимся Ирана, Сирии и Палестины. Мы только что подписали документы, которые будут способствовать дальнейшему развитию наших отношений». Эрдоган добавил, что в связи с военной обстановкой и непосредственной близости от Тюрки значительную часть обсуждений занимали вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, энергетика и транспорта.
0: На Кипре завершилась трехсторонняя встреча, состоявшаяся в буферной зоне под эгидой генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Во встрече, прошедшей в центре ООН в буферной зоне Левкоши, приняли участие генсек ООН Гутерриш, президент Турецкой республики Северного Кипра Туфан Эр-Хюрман и лидер греческой части Кипра Никос Христодулидис. Переговоры начались около 10:00 и продолжались чуть более часа. После встречи президента РСК Эр-Хюрман и греческой части Кипра Христодулидис покинули буферную зону. По итогам трехсторонней встречи генсек ООН Гутерриш провел пресс-конференцию.
1: Кабинет министров возобновляет работу после двухнедельного перерыва. Сегодня состоится заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На заседании будет обсуждаться работа над правовыми нормами, которые должны быть приняты в соответствии с целью создания Тюрки без терроризма. В повестке дня также будут рассмотрены экономические вопросы. Участники обсудят

0: прогресс, достигнутый в разработке норм, которые должны будут приняты до ухода Великого национального собрания Тюрки на каникулы. Будет дана всесторонняя оценка контактам и работе, проделанным в этом контексте. Напряженность между США и Ираном также будет включена в повестку дня. Анкара, которая с самого начала неустанно работает над установлением прочного мира в регионе, внимательно следит за развитием событий. На встрече будет дана оценка дипломатической инициативе для достижения нового соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Представители Кабмина также обсудят экономическую программу и текущую ситуацию на рынках, а также кризис в Армурском проливе, который продолжает оказывать негативное влияние на мировую экономику и торговлю. Министры обсудят меры по противодействию этим инфляционным последствиям. После встречи президент Эрдоган выступит с заявлением.
1: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По дороге из Вашингтона провел разговор с президентом Макроном, проинформировал Эммануэля о деталях встречи в Белом доме и Сенате США и перспективах, которые есть в дипломатии сейчас. Надо использовать каждый шанс, который может приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши возможные шаги, написал Зеленский в телеграм-канале. Зеленский отметил, что французский лидер рассказал о масштабах пожара во Франции. «Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении всех этих лет нашей борьбы против российской агрессии», предложил Франции необходимую помощь. «Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров», отметил президент Украины. 28 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где провел встречи с американским лидером Дональдом Трампом и сенаторами.
2: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Россия выдала международный ордер на арест основателя Telegram Дурова. ФСБ России объявило, что Павел Дуров, основатель и генеральный директор Telegram, обвиняется в содействии террористической деятельности и что против него выдан международный ордер на арест. Как пояснили в ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для проведения в России диверсий, терактов и массовых убийств. Доступ к Telegram в России ранее был заблокирован, а компания была оштрафована на общую сумму более 100 миллионов рублей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 27 июля, что контакты по поводу возобновления полноценной работы Telegram продолжаются, но представители компании не проявляют достаточной активности в этом процессе. Напомним, Telegram – одно из самых популярных в России приложений для обмена сообщениями и социальных сетей.
1: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и американская оборонная компания Lockheed Martin работают над запуском совместного производства вооружений. По его словам, стороны обсудили совместное производство вооружений, обмен технологиями, а также сотрудничество в сфере систем противовоздушной обороны Patriot. «Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизни», – заявил президент. Зеленский отметил, что украинская и американская команда уже работают над конкретными решениями, которые должны ускорить запуск совместного производства и усилить возможности Украины в сфере обороны. Президент также поблагодарил компанию за поддержку Украины. Lockheed Martin является одним из крупнейших американских производителей вооружений, включая ракеты «Атакамс», реактивные системы залпового огня «Хаймерс», истребители F-16 и ракеты для систем «Патриот». Ранее Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможность получения лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот» в Украине.
0: Главу российской компании по разработке дронов ранили при покушении. Руководитель российской компании, занимающейся разработкой беспилотников, Андрей Черезов, был госпитализирован после вооруженного нападения в Туле. Об этом сообщают российские СМИ. По информации телеграм-канала МАШ, специализирующегося на криминальной хронике, неизвестный поджидал Черезова на лестничной площадке жилого дома и несколько раз

0: выстрелил в него. По данным издания, пострадавший получил 3 огнестрельных ранения. После нападения злоумышленник скрылся, ведутся его поиски. Официальной информации о состоянии Андрея Черезова и обстоятельствах происшествия на момент публикации не поступало.
1: Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации лживой провокацией. Об этом он заявил на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. По его словам, слухи о подготовке мобилизации являются частью пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в России в преддверии выборов. Зампред Совбеза подчеркнул, что потребности армии в личном составе обеспечиваются за счет контрактной службы. По его данным, за первые 6 месяцев 2026 года контракты с Министерством обороны заключили около 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч человек вступили в добровольческие формирования, а около 40 тысяч военнослужащих были приняты в войска беспилотных систем. Уважаемые слушатели, это были новости. Коркумьёк – так называется песня, которая звучит для вас в исполнении Демет Саурулло.

Дорогие друзья, предлагаем вам новости культуры за последнюю неделю. Солист популярной в 1980-х годах музыкальной группы Modern Talking Томас Андерс даст концерт в Стамбуле 15 августа. Концерт состоится на арене Ора Арена. Артист исполнит для слушателей как популярные композиции группы, так и песни из своего сольного репертуара. За почти 40-летнюю музыкальную карьеру немецкий исполнитель продал миллионы альбомов. На концерте прозвучат такие известные хиты, как «You're My Heart», «You Are My Soul», «Cherry Cherry Lady», «Brother Louie» и «Atlantis Is Calling». Первая хитовая композиция группы Modern Talking «You're My Heart», «You're My Soul», одним из основателей которой был Томас Андерс, после выхода возглавила музыкальные чарты более чем в 30 странах мира. Американская музыкальная группа Pink Martini выступила перед любителями музыки на открытой концертной площадке Harbi Edge Mill Topuzlu в Стамбуле. Вокалистка Storm Large приветствовала публику со сцены фразой на турецком языке «Sizi seviyorum Istanbul» – «Я люблю тебя, Стамбул». Во время концерта музыканты обратились к публике, поблагодарив за теплый прием, который им оказывают каждый год, и признались, что очень любят приезжать в Стамбул. На концерте также рассказали историю композиции «La Soledad», относящейся к ранним годам существования группы. Солист Ари Шапиро поведал, что песня была переосмыслена на арабском языке их близким другом Иядом Касемом, который ушел из жизни несколько лет тому назад. Шапиро отметил, что песня, которая на первый взгляд может показаться плачем по утраченной любви, на самом деле повествует о тоске беженца по родине, которую он, возможно, никогда больше не увидит. Новое название песни на арабском языке «Финис Мади» было вдохновлено словами, которые часто повторяли родители Яда Касема, палестинско-иорданские беженцы. «Нет ветра прекраснее, чем ветер родной земли». В ходе вечера также прозвучали композиции на разных языках, среди которых «Симпатик», «Амадо Мио», «Донте Эстас Йоланда», «Сплендер ин де Грас», «Уна Нотте Энаполе», «Саинг Гак», «Зундоку Буси» и «Белла Чао». Pink Martini также исполнили для турецкой публики песни «Ашкым Бахарды» и «Каатибим», а завершили концерт композиции «Бразил». После продолжительных оваций группа вернулась на сцену и исполнила на бис песню «Пата-пата». Pink Martini была основана Томасом Лодердейлом в 1994 году в американском городе.

городе Портленд. Группа известна своим репертуаром, в котором сочетаются джаз, классическая музыка, латиноамериканская и мировая музыка. Коллектив исполняет песни на более чем 20 языках и выпустил альбомы «Sympathic», «Hang on, Little Tomato», «Hey, Eugene», «Splendor in the Grass», «Joy to the World», «1969» и «Retrospective», «Get Happy», «Dream a Little Dream» и «Je du Oui». Произведения Pink Martini звучали во многих сериалах и фильмах, включая «Бумажный дом» и «Отчаянные домохозяйки». В этнопоселке Хан-Юрду, расположенном на территории села Енизот Гёйгёльского района Азербайджана, открылся 5-й национальный фестиваль «Яйлак». Фестиваль проводится уже в 5-й раз. Мероприятие проходит при совместной инициативе Фонда истории и культуры «Джаватхан» и Общества с ограниченной ответственностью «КАП.АС» при поддержке исполнительной власти Гёйгёльского района, Министерства молодежи и спорта, Турецкого агентства сотрудничества и координации ТИКа, Всемирной конфедерации этноспорта, Турецкого фонда культуры и наследия, Института Юнуса Эмре и других партнерских структур. В рамках фестиваля для посетителей будут организованы выставка образцов ковроткачества, уголок ремесел, национальные виды спорта, такие как стрельба из лука, конный спорт и зорхана, тренировки по этноспорту, развлекательные зоны для детей, концертные программы, выступления ашугов и фольклорных коллективов. Кроме того, в распоряжении участников фестиваля будут предоставлены показ иноходцев, выступления канатчиков и пожирателей огня, а также Яйлак Суфреси, где представлены образцы национальной кухни. Официальная церемония открытия 5-го национального фестиваля Яйлак состоится 25 июля. В античном городе Селевкия в турецкой провинции Спарта археологи обнаружили кузнечную мастерскую, датируемую 5 веком нашей эры. Возраст находки составляет около 1500 лет. Раскопки проводятся в течение всего года университетом имени Сулеймана Демирель с разрешения Министерства культуры и туризма Тюркии. В ходе исследований были обнаружены плавильная печь для производства железа, наковальня, хранилище древесного угля, резервуар для охлаждения металла, а также многочисленные артефакты, связанные с обработкой железа. Глава управления культуры и туризма провинции Спарта Вурал Оузлар сообщил журналистам, что в этом году работы в Селевкии значительно ускорились благодаря привлечению большего числа специалистов. По его словам, важные находки были сделаны в районе античного торгового квартала. Раскопки продолжаются очень интенсивно, работы продвигаются быстрыми темпами, и мы регулярно обнаруживаем новые артефакты, отметил Оузлар. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

Моменты, изменившие ход истории. Уважаемые слушатели, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Моменты, изменившие ход истории». Иногда ход истории меняют не столкновения огромных армий, а события на тихой улице маленького города. В этом выпуске мы отправимся к церкви всех святых в Виттенберге, городе, который сегодня находится на территории Германии, а в 1517 году входил в состав священства.

и на Римской империи германской нации. Перед дверями церкви стоит молодой священник по имени Мартин Лютер. С молотком в руке он не просто прибивает к церковной двери лист бумаги. Каждый удар его молотка рождает эхо, которое начинает разрушать тысячелетнюю религиозную карту Европы.

31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к дверям церкви всех святых свои 95 тезисов. Это был открытый вызов самой могущественной силе того времени – Римско-католической церкви, и события, положившие начало протестантской реформации. Главной целью тезисов была критика продажи индульгенций, грамот об отпущении грехов. В то время Римско-католическая церковь продавала людям документы, обещавшие прощение грехов за деньги. Лютер решительно выступил против этого, утверждая, что Божие прощение невозможно купить. Он также заявлял, что Папа Римский не обладает властью отменять наказания, назначенные Богом. Папа может прощать лишь наказания, предусмотренные церковными законами, но не божественные кары. С присущей ему иронией Лютер спрашивал: если папа продает индульгенции, чтобы спасать души тех, кто платит деньги, то почему из святейшей любви он не освобождает бесплатно все души, находящиеся в чистилище? Еще одним предметом его критики стало само понимание покаяния. По мнению Лютера, когда Иисус Христос говорил «покайтесь», он имел в виду не только исповедь перед священником. Вся жизнь христианина должна быть непрерывным процессом покаяния. Искренне раскаявшийся человек получает Божье прощение даже без индульгенции. Лютер также выступал против богатства церкви. В то время собранные средства направлялись на строительство в базилике Святого Петра в Риме. Он задавал вопрос: если папа, чье богатство превосходит состояние даже самых богатых людей, настолько богат, почему он строит эту базилику не на собственные средства, а на деньги бедных верующих? И, наконец, еще одна важнейшая идея – приоритет Священного Писания. 95 тезисов утверждали: высшим авторитетом в вопросах веры должны быть не папа и не церковные традиции, а Священное Писание – Библия. Позднее эта идея получила название «Sola Scriptura» – «Только Писание».

Но каким же образом 95 тезисов изменили религиозную карту Европы? Почти весь европейский континент находился под влиянием римско-католической церкви, и в религиозном отношении карта Европы выглядела практически одноцветной. Однако движение, начатое Лютером, раскололо этот мир. Северная Германия, скандинавские страны,

Страна, Дания, Швеция и Норвегия, а также британские острова отделились от католического мира. На карте появился новый цвет – протестантизм. Эти изменения затронули не только религию, но и политику. Многие немецкие князья поддержали Лютера, поскольку это позволяло им перестать платить налоги Риму. Это был не просто раскол внутри церкви, это был перелом, изменивший все. От системы налогов, установленной Римом, до вопроса о том, перед кем должны преклонять колени короли. Именно тогда были заложены основы современных конфессиональных и культурных границ Европы. Север континента остался преимущественно протестантским, а юг – преимущественно католическим. Европа перестала быть царством одной церкви. Она превратилась в арену борьбы идей и становления национальных государств. Изобретенный Гутенбергом печатный станок многократно усилил звук молотка Лютера, распространив его идеи на разных языках по деревням, городам и королевским дворам.

0: В тот момент, когда Лютер вбил гвоздь в церковную дверь, он еще не осознавал, что меняет не только собственную веру, но и направление мировой политики. Эта первая крупная победа личной совести над институциональной властью стала одним из истоков современной демократии и свободы мысли. В тот день религиозная карта Европы дала трещину у дверей церкви в Виттенберге, а ее осколки разлетелись по всему миру. Дорогие друзья, до новой встречи в следующем выпуске, который будет посвящен уже другому моменту, изменившему ход истории.
1: Моменты, изменившие ход истории.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Турчи чишен по радиотай.
0: Инджан Кара радио садае Турция.
12: Да, да Турция ранг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
14: Петер ши радио Садбури Турция схма.
15: Овода Турция уни радиосо.
16: Аич радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
15: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
19: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
2: Гидар реди амурия Туркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

И в завершении коротко о событиях дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии подписания соглашений с Ираком после встречи с премьер-министром этой страны Али Эс-Зейди в президентском дворце. На Кипре завершилась трехсторонняя встреча, состоявшаяся в буферной зоне под эгидой генсека ООН Антонио Гутерреша. Кабинет министров возобновляет работу после двухнедельного перерыва. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Россия выдала международный ордер на арест основателя Telegram Дурова. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и американская оборонная компания работают над запуском совместного производства вооружений. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Улас Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
1: Эзо Ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарреди Амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11965 килогерц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бьюк.
0: В операторской нам помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: Вначале коротко о событиях дня. Президент Реджеп Тайп Эрдоган принял участие в церемонии подписания соглашения с Ираком после встречи с премьер-министром этой страны Али Эс-Зейди в президентском дворце. На Кипре завершилась трехсторонняя встреча, состоявшаяся в буферной зоне под эгидой генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша. Кабинет министров возобновляет работу после двухнедельного перерыва. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Россия выдала международный ордер на арест основателя Telegram Дурова. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и американская оборонная компания Lockheed Martin работают над запуском совместного производства вооружений.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Президент Реджеп Тайп Эрдоган принял участие в церемонии подписания соглашения с Ираком после встречи с премьер-министром этой страны Али Эс-Зейди в президентском дворце. Выступая на совместной пресс-конференции после церемонии, Эрдоган еще раз поздравил Зейди с проделанной им работой в сложный период, который переживает регион. Напомнив, что с бывшим премьер-министром Мухаммедом Ша ас-Судани они также предприняли стратегические шаги по укреплению отношений на институциональном уровне, Эрдоган выразил надежду, что вместе с Зейди они выведут их на еще более высокий уровень. Заверив Зейди в готовности Тюркии поддерживать его во всех областях, Эрдоган сказал: «Мы обменялись мнениями по региональным событиям, прежде всего касающимся Ирана, Сирии и Палестины. Мы только что подписали документы, которые будут способствовать дальнейшему развитию наших отношений». Эрдоган добавил, что в связи с военной обстановкой и непосредственной близости от Тюркии значительную часть обсуждений занимали вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, энергетика и транспорта.
1: На Кипре завершилась трехсторонняя встреча, состоявшаяся в буферной зоне под эгидой генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Во встрече, прошедшей в центре ООН в буферной зоне Левкоши, приняли участие генсек ООН Гутерриш, президент Турецкой республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман и лидер греческой части Кипра Никос Христодулидис. Переговоры начались около 10:00 и продолжались чуть более часа. После встречи президент РСК Эрхюрман и греческой части Кипра Христодулидис покинули буферную зону. По итогам трехсторонней встречи генсек ООН Гутерриш провел пресс-конференцию.
0: Кабинет министров возобновляет работу после двухнедельного перерыва. Сегодня состоится заседание под председательством президента Реджепа Тайпа Эрдогана. На заседании будет обсуждаться работа над правовыми нормами, которые должны быть приняты в соответствии с целью создания Тюркии без терроризма. В повестке дня также будут рассмотрены экономические вопросы. Участники обсудят прогресс, достигнутый в разработке норм, которые должны будут приняты до ухода Великого национального собрания Тюрки на каникулы. Будет дана всесторонняя оценка контактам и работе, проделанным в этом контексте. Напряженность между США и Ираном также будет включена в повестку дня. Анкара, которая с самого начала неустанно работает над установлением прочного мира в регионе, внимательно следит за развитием событий. На встрече будет дана оценка дипломатической инициативе для достижения нового соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Представители Кабмина также обсудят экономическую программу и текущую ситуацию на рынках, а также кризис в Армурском проливе, который продолжает оказывать негативное влияние на мировую экономику и торговлю. Министры обсудят меры по противодействию этим инфляционным последствиям. После встречи президент Эрдоган выступит с заявлением.
1: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По дороге из Вашингтона провел разговор с президентом Макроном, проинформировал Эммануэля о деталях встречи в Белом доме и Сенате США и перспективах, которые есть в дипломатии сейчас. Надо использовать каждый шанс, который может приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши возможные шаги, написал Зеленский в телеграм-канале. Зеленский отметил, что французский лидер рассказал о масштабах пожара во Франции. «Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении всех этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров», отметил президент Украины. 28 июля президент Украины

0: Украины Владимир Зеленский посетил США, где провел встречи с американским лидером Дональдом Трампом и сенаторами.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
2: России выдала международный ордер на арест основателя Telegram Дурова. ФСБ России объявила, что Павел Дуров, основатель и генеральный директор Telegram, обвиняется в содействии террористической деятельности и что против него выдан международный ордер на арест. Как пояснили в ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для проведения в России диверсий, терактов и массовых убийств. Доступ к Telegram в России ранее был заблокирован, а компания была оштрафована на общую сумму более 100 миллионов рублей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 27 июля, что контакты по поводу возобновления полноценной работы Telegram продолжаются, но представители компании не проявляют достаточной активности в этом процессе. Напомним, Telegram – одно из самых популярных в России приложений для обмена сообщениями и социальных сетей.
0: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и американская оборонная компания Lockheed Martin работают над запуском совместного производства вооружений. По его словам, стороны обсудили совместное производство вооружений, обмен технологиями, а также сотрудничество в сфере систем противовоздушной обороны Patriot. «Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизни», – заявил президент. Зеленский отметил, что украинская и американская команды уже работают над конкретными решениями, которые должны ускорить запуск совместного производства и усилить возможности Украины в сфере обороны. Президент также поблагодарил компанию за поддержку Украины. Lockheed Martin является одним из крупнейших американских производителей вооружений, включая ракеты «Атакамс», реактивные системы залпового огня «Хаймерс», истребители F-16 и ракеты для систем «Патриот». Ранее Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможность получения лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот» в Украине.
2: Главу российской компании по разработке дронов ранили при покушении. Руководитель российской компании, занимающейся разработкой беспилотников, Андрей Черезов, был госпитализирован после вооруженного нападения в Туле. Об этом сообщают российские СМИ. По информации телеграм-канала «МАШ», специализирующегося на криминальной хронике, неизвестный поджидал Черезова на лестничной площадке жилого дома и несколько раз выстрелил в него. По данным издания, пострадавший получил 3 огнестрельных ранения. После нападения злоумышленник скрылся, ведутся его поиски. Официальная информация о состоянии Андрея Черезова и обстоятельствах происшествия на момент публикации не поступала.
0: Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации лживой провокацией. Об этом он заявил на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. По его словам, слухи о подготовке мобилизации являются частью пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в России в преддверии выборов. Зампред Совбеза подчеркнул, что потребности армии в личном составе обеспечиваются за счет контрактной службы. По его данным, за первые 6 месяцев 2026 года контракты с Министерством обороны заключили около 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч человек вступили в добровольческие формирования, а около 40 тысяч военнослужащих были приняты в войска беспилотных систем. Уважаемые слушатели, это были новости. Коркумьёк – так называется песня, которая звучит для вас в исполнении Демет Саурулло.

известные хиты, как «You're my heart», «You are my soul», «Cherry Cherry Lady», «Brother Louie» и «Atlantis is calling». Первая хитовая композиция группы Modern Talking «You're my heart, you're my soul», одним из основателей которой был Томас Андерс, после выхода возглавила музыкальные чарты более чем в 30 странах мира. Американская музыкальная группа Pink Martini выступила перед любителями музыки на открытой концертной площадке Harbiye Cemil Topuzlu в Стамбуле. Вокалистка Storm Large приветствовала публику со сцены фразой на турецком языке «Sizi seviyorum Istanbul» – «Я люблю тебя, Стамбул». Во время концерта музыканты обратились к публике, поблагодарив за теплый прием, который им оказывают каждый год, и признались, что очень любят приезжать в Стамбул. На концерте также рассказали историю композиции «La Soledad», относящейся к ранним годам существования группы. Солист Ари Шапиро поведал, что песня была переосмыслена на арабском языке их близким другом Иядом Касемом, который ушел из жизни несколько лет тому назад. Шапиро отметил, что песня, которая на первый взгляд может показаться плачем по утраченной любви, на самом деле повествует о тоске беженца по родине, которую он, возможно, никогда больше не увидит. Новое название песни на арабском языке «Финис Мади» было вдохновлено словами, которые часто повторяли родители Яда Касема, палестинско-иорданские беженцы. «Нет ветра прекраснее, чем ветер родной земли». В ходе вечера также прозвучали композиции на разных языках, среди которых «Симпатик», «Амадо Мио», «Донте Эстас Йоланда», «Сплендер ин де Грас», «Уна Нотте Энаполи», «Саинг Гак», «Зундоку Буси» и «Белла Чао». Pink Martini также исполнили для турецкой публики песни «Ашкым Бахарды» и «Каатибим», а завершили концерт композиции «Бразил». После продолжительных оваций группа вернулась на сцену и исполнила на бис песню «Пата-пата». Pink Martini была основана Томасом Лодердейлом в 1994 году в американском городе Портленд. Группа известна своим репертуаром, в котором сочетаются джаз, классическая музыка, латиноамериканская и мировая музыка. Коллектив исполняет песни на более чем 20 языках и выпустил альбомы «Симпатик», «Hang on, Little Tomato», «Hey, Eugene», «Splendor in the Grass», «Joy to the World», «1969» и «Retrospective», «Get Happy», «Dream a Little Dream» и «Je du Oui». Произведения Pink Martini звучали во многих сериалах и фильмах, включая «Бумажный дом» и «Отчаянные домохозяйки». В этнопоселке Хан-Юрду, расположенном на территории села Енизот Гёйгёльского района Азербайджана, открылся 5-й национальный фестиваль «Яйлак». Фестиваль проводится уже в 5-й раз. Мероприятие проходит при совместной инициативе Фонда истории и культуры «Джавад-Хан» и Общества с ограниченной ответственностью «КАП.АС» при поддержке исполнительной власти Гёйгёльского района, Министерства молодежи и спорта, Турецкого агентства сотрудничества и координации ТИКа, Всемирной конфедерации этноспорта, Турецкого фонда культуры и наследия, Института Юнуса Эмре и других партнерских структур. В рамках фестиваля для посетителей будут организованы выставка образцов ковроткачества, уголок ремесел, национальные виды спорта, такие как стрельба из лука, конный спорт и зорхана, тренировки по этноспорту, развлекательные зоны для детей, концертные программы, выступления ашугов и фольклорных коллективов. Кроме того, в распоряжении участников фестиваля будут предоставлены показ иноходцев, выступления канатчиков и пожирателей огня, а также «Яйлак суфреси», где представлены образцы национальной кухни. Официальная церемония открытия 5-го национального фестиваля «Яйлак» состоится 25 июля. В античном городе Селевкия в турецкой провинции Спарта археологи обнаружили кузнечную мастерскую, датируемую 5 веком нашей эры. Возраст находки составляет

около 1500 лет. Раскопки проводятся в течение всего года университетом имени Сулеймана Демирель с разрешения Министерства культуры и туризма Тюркии. В ходе исследований были обнаружены плавильная печь для производства железа, наковальня, хранилище древесного угля, резервуар для охлаждения металла, а также многочисленные артефакты, связанные с обработкой железа. Глава управления культуры и туризма провинции Спарта Вурал Оузлар сообщил журналистам, что в этом году работы в Селевкии значительно ускорились благодаря привлечению большего числа специалистов. По его словам, важные находки были сделаны в районе античного торгового квартала. Раскопки продолжаются очень интенсивно, работы продвигаются быстрыми темпами, и мы регулярно обнаруживаем новые артефакты, отметил Оузлар. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

моменты, изменившие ход истории. Уважаемые слушатели, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Моменты, изменившие ход истории». Иногда ход истории меняют не столкновения огромных армий, а события на тихой улице маленького города. В этом выпуске мы отправимся к церкви всех святых в Виттенберге, городе, который сегодня находится на территории Германии, а в 1517 году входил в состав Священной Римской империи германской нации. Перед дверями церкви стоит молодой священник по имени Мартин Лютер. С молотком в руке он не просто прибивает к церковной двери лист бумаги. Каждый удар его молотка рождает эхо, которое начинает разрушать тысячелетнюю религиозную карту Европы,

31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к дверям церкви всех святых свои 95 тезисов. Это был открытый вызов самой могущественной силе того времени – Римско-католической церкви, и события, положившие начало протестантской реформации. Главной целью тезисов была критика продажи индульгенций, грамот об отпущении грехов. В то время Римско-католическая церковь продавала людям документы, обещавшие прощение грехов за деньги. Лютер решительно выступил против этого, утверждая, что Божие прощение невозможно купить. Он также заявлял, что Папа Римский не обладает властью отменять наказания, назначенные Богом. Папа может прощать лишь наказания, предусмотренные церковными законами, но не божественные кары. С присущей ему иронией Лютер спрашивал: если папа продает индульгенции, чтобы спасать души тех, кто платит деньги, то почему из святейшей любви он не освобождает бесплатно все души, находящиеся в чистилище? Еще одним предметом его критики стало само понимание покаяния. По мнению Лютера, когда Иисус Христос говорил «покайтесь», он имел в виду не только исповедь перед священником. Вся жизнь христианина должна быть непрерывным процессом покаяния. Искренне раскаявшийся человек получает Божье прощение даже без индульгенции. Лютер также выступал против богатства церкви. В то время собранные средства направлялись на строительство в базилике Святого Петра в Риме. Он задавал вопрос: если папа, чье богатство превосходит состояние даже самых богатых людей, настолько богат, почему он строит эту базилику не на собственные средства, а на деньги бедных верующих? И, наконец, еще одна важнейшая идея – приоритет Священного Писания. 95 тезисов утверждали, высшим авторитетом в вопросах

веры должны быть не папа и не церковная традиция, а священное писание – Библия. Позднее эта идея получила название «сола скриптура» – «только писание».

Но каким же образом 95 тезисов изменили религиозную карту Европы? Почти весь европейский континент находился под влиянием римско-католической церкви, и в религиозном отношении карта Европы выглядела практически одноцветной. Однако движение, начатое Лютером, раскололо этот мир. Северная Германия, скандинавские страны, Дания, Швеция и Норвегия, а также британские острова отделились от католического мира. На карте появился новый цвет – протестантизм. Эти изменения затронули не только религию, но и политику. Многие немецкие князья поддержали Лютера, поскольку это позволяло им перестать платить налоги Риму. Это был не просто раскол внутри церкви, это был перелом, изменивший все. От системы налогов, установленной Римом, до вопроса о том, перед кем должны преклонять колени короли. Именно тогда были заложены основы современных конфессиональных и культурных границ Европы. Север континента остался преимущественно протестантским, а юг – преимущественно католическим. Европа перестала быть царством одной церкви. Она превратилась в арену борьбы идей и становления национальных государств. Изобретенный Гутенбергом печатный станок многократно усилил звук молотка Лютера, распространив его идеи на разных языках, по деревням, городам и королевским дворам.

0: тот момент, когда Лютер вбил гвоздь в церковную дверь, он еще не осознавал, что меняет не только собственную веру, но и направление мировой политики. Эта первая крупная победа личной совести над институциональной властью стала одним из истоков современной демократии и свободы мысли. В тот день религиозная карта Европы дала трещину у дверей церкви в Виттенберге, а ее осколки разлетелись по всему миру. Дорогие друзья, до новой встречи в следующем выпуске, который будет посвящен уже другому моменту, изменившему ход истории.
1: Моменты, изменившие ход истории.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чешен бомбо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радио са.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
10: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
4: Эзо ифонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
7: Гидарре диамурия Туркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.

Соглашений с Ираком после встречи с премьер-министром этой страны Али Эс-Зейди в президентском дворце. На Кипре завершилась трехсторонняя встреча, состоявшаяся в буферной зоне под эгидой генсека ООН Антонио Гутерриша. Кабинет министров возобновляет работу после двухнедельного перерыва. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Россия выдала международный ордер на арест основателя Telegram Дурова. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и американская оборонная компания работают над запуском совместного производства вооружений. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.